послушаем, как усы и тел, и чува мама, а как плаче, стисне ню яко, и не пущан сам. Знаешь, драги тата, а тебе дома ни мама ника не спи, и ниш веч лех ми те чекамо, и верни се оттамо. И нека те сри.